тут все зажатое тепло. В магазины не пробраться, слишком много народа, и так уже давно. И мне не на что жить, я не хожу на работу. Наступит время, и мы все станем хиппи. Мы разрушим город, в котором жили, и будем жить хиппианской общиной. А потом по улицам дуют холод.

по городу ходи. Я ненавижу этот город, город грязи и помой. Ненавижу этот город, город грязи и помой. Ненавижу этот город, город грязи и помой. Холодное тело города.

планета сгонит, чтобы мы замерзли вокруг. Мы ненормальные дети, и по городу ходить.

У нас было 2 пакетика доширака, 75 пачек двухслойной туалетной бумаги, 5 пакетиков смеси полисахарида фабилозы и амилопектина или кукурузного крахмала. Ведро наполовину наполненное стиральным порошком Дося и целое море разных чупа-чупсов, леденцов от кашля и таблеток от метеоризма.